0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко на полях агрокомбината Ждановича у Минском районе встретился с удельниками уборочной компании, которые достигнули выключных показчиков. Трех лучших работников сельгазпредприятия Кухчицы узнагородили новыми автомобилями.
2: Спасибо, ребята. Я думаю, губернатора посмотрю, как он убирает, и как у вас там в Кухчицах уборка идет на юге. Полечу туда. Ну, думаю, заеду отсюда и начну от вас. Вы этого заслужили. Спасибо вам огромное. Сколько ты на сегодняшний день молотил?
3: 5,68.
2: Ну, 5 тысяч, да? Ты же говорил, что будет 8. Ну, ему не хватит, наверное, площадей.
4: Мы постараемся фронт работы ему найти.
2: Не, ну ты особо его идеальное условие не ставь. Понятно. Чтобы не говорили там, ну даже знаешь. Да ему там условия создали, им отвозить, перевозить. Я работал в сельском хозяйстве и знаю, что это такое. Но ответ на это простой должен быть. Условия создают тому, кто может. Я у него спрашиваю, вот на нашем компании работает? Я усомнился, что на Гомельском можно сделать такой рекорд. Он мне говорит, да, конечно, говорит, на Гомельском последний вот этот комбайн. Ну вот я и вопрос задаю. Что надо доработать?
3: Ну, для меня ничего.
2: Ничего не надо?
3: Да, хороший комбайн. Условия в кабине тоже нормальные.
2: Ну, сегодня и без условий погода как раз самая лучшая для уборки. Я говорю, и ветерок, и солнце, и прохладно. Главное, что не жарко. В общем, мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Алексею говорю, слушай, ну как, президент встретился с лучшими людьми в аграрном секторе, мы ничего ему не подарим. Так я вот решил эти автомобили. Может, они вам пригодятся в семье?
1: У дорожно-транспортном здарэнні в Жлобинском районе загинула 35-годовая женщина. Напередодні на 241-м километре автодороги М5 Минск-Гомель 61-годовый водитель легкового автомобиля не справился с кированием и съехал у кювет, где перекулился. Пассажирка, которую выкинула из автомобиля, померла на месте. 40-годовый мужчина и 87-годовая женщина у больницы. Дзяржаўная інспекцыя нагадвае, водителям необходимо проявлять уважливость и выбирать такую хуткость руху, что допоможе своечасово зреагаваць на зменлівую дорожную обстановку. И спыниться падчас поездки водитель, як и все его пассажиры, повинны быть пришпилены. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная воблачность. Первоважно без опадков. Температура по ветра плюс 20-26. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску плюс 20-22. У Гомеля и Могилеве плюс 21-23. У Гродни плюс 23-25. У Бресте плюс 24-26. У столицы плюс 21-23. Без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко состроился с пиратовиками уборочной компании в Минском районе. Президент отзначил, что таких людей повинно быть значительно больше. Как поведомил старшине Минского облвыканкома Алексей Кушнаренко, у центральном регионе створается клуб пиратовиков «Жнива» «Золотый колос». При им будет дейничать школа молодых комбайнеров «Колосок».
2: Главное, чтобы таких сотня было, и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создать «Золотой колосок», ты говорил, и так далее.
3: «Золотой колос», товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
2: Но у нас четверо уже.
3: В прошлом году было.
2: И
3: в этом,
2: сейчас?
3: Да, и в этом году
2: сегодня.
3: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров «Колосок». Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
2: Будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало, если по помощнику прикрепить. Поэтому нам надо подумать, если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане, но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
1: Аргкомитет юбилейных и десятых фестивалю «Евразия ДОК» подвел выники. Как поведомил выконавший директор кинофорума, старшиня правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошею, с больше чем 400 заявок у шорт-листу вошли 34 фильма, одразу 7 из них белорусские. Работы наших телеканалов и студии «Беларусьфильм» конкурировали со стужками из США, Китая, Вьетнама и Ирана и перемогли. Медовый спас сегодня протягнуть отзначать на блакитной крынице в Славгородском районе. У программе «Широкий гандаль» на выставе кермаши можно будет набыть сувениры, мед, почастунки от мясовых майстров и разные вырабы ручной работы. А отбудется концерт. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. Первоважно без опадков. Температура по ветру плюс 20-26. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебску плюс 20-22. У Гомеле и Могилеве плюс 21-23. У Гродне плюс 23-25. У Бресте плюс 24-26. У столицы плюс 21-23. Без опадков.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Мы случайно ведаем.
2: Так. Ну, так.
1: Видим, что у нас пятница. У пятницы у нас планета Венера.
2: Научились. Молодчинки вы мои. Ну, ось только треба визначити, фінансовий буде гороскоп, або любовний. Венера у нас відказний за фінанси і за любов.
1: Ну, мені здається, на цьому тижні у нас вже гроші були. Ми гроші заробили, треба їх ніяким чином... потратить.
2: Треба у зорок спитатися. Так, я з тобою згодна. Зорки так само. І у нас буде любовний гороскоп. Так, у нас буде любовний гороскоп. Зараз, все, починаємо. Авіани, перше, як завжди, сьогодні вас наведає натхнення во усім, що тичеться відносин з вашим коханим чоловіком.
1: Ну, бачите, як приємно це робити у п'ятницю. Тельці, ви сьогодні будете тримати вашу половку у строгості. Не будьте такими придирливыми.
2: Близняты, сегодня вашему коханому человеку будет не просто вырешить, что миновито он хочет зарабить для вас доброго, а подскажите ему.
1: Чему не? Раки, сегодня зорки рекомендуют вам с вашим коханым человеком совместно что-нибудь сконструировать своими руками.
2: Конструктор. Лев, сегодня комусь-то потребится ваша допомога и допомога у вашего коханого человека так само.
1: Девы, сегодня все лепшие думки и идеи, что тычутся наилепшего бавления часа у компании вашего коханого человека, придут вам в голову ближе до ночи.
2: IQ высокий у вас, что я не могу заразуметь.
1: Так.
2: Шали, сегодня вам и вашему коханому альбо коханой варто вспомнить об тем, якими были ваши первые споткания. И на наступное хоп, и пошли. Бач, ты тут?
1: Ты так это зробила, вельми резко. Добро. Так, кто у нас далее? Скорпиончики, так? Сегодня вам отрымается позбегнуть сварки только в том выпадку, когда вы будете тримать себе в руках. Зробить это варто, потому что у вашего коханого человека такой мощности просто не будет.
2: Стральцы, не обмерковывайте ваши особистые проблемы у голос. Спочувание навокольных не пойдет вам на корысть, а коханый человек обовязково подтримает.
1: Козероги, в этот день зорки раить принять активный удел о подтримании хобби вашего коханого человека. Это вельми добро, коли вось есть хобби у коханого человека, у вас есть хобби.
2: А коли у вас однольковое хобби?
1: О, слухай.
2: А коли у вас хобби, это ваша праца? А коли
1: не,
2: у вас...
1: Не.
2: А коли праца, это ваша
1: ласка, хобби? Не треба в этот бок, я дичу, что праца...
2: Размяжевываем.
1: Так, праца, хобби, это хобби.
2: Зразумело, водолею так само треба попередить. Не отрывайте сегодня ваших коханого человека от важных справ. Кличник. Своего не добьетесь и только нервы псовать будете. Да и ему потом, ему придется просить пробачения.
1: Ну, вот рыбы. Так само для вас есть парада. Ваш коханый человек будет чимсти надзвычайно засмученный. И только у ваших силах его супокоить.
2: Ну, супокойтесь, коли ласка, рыбоньки. Плывите себе спокойно. У нас далее столько цикавого еще сегодня.
1: Так, сябры, и не только цикавого, но еще и святочного. Ну, не, слушай, можно святочно цикавое. Это можно?
2: Солодкого. Наліпнем зараз. Ох, на вас. Ну, розкажем, у чим там справа.
1: Обов'язково.
2: Ви, я думаю, здогадалися вже.
1: Так, сябри, в хуткім часі чекаємо в цій студії нашу помічницю Ванесу. Вона зі своїм святочним коловоротом прийде, його розкрутить, довідуємося, що сьогодні відзначаємо. Ну і про рок подій цього дня не забувайтеся. Ну, а поки що, самий справді рок, залишайтеся на хвалі. Радіо Столиця.

0: Часопусы.
1: Ну что, есть два новинные заголовки, как завсёды.
2: Есть.
1: Один сапраўдны, другі прыдумала я. Які сапраўдны, ваша задача здагадацца і напісаць нам адпаведны нумарок.
3: Ты такой усмешкай кажаш, што...
1: Я зараджаю.
3: Так, вельмі лёгка зрабіць, а

0: Радио «Столица».
1: В «Столице» 10.1. Студия с выпуском новин. Владимир Казаков. Перспективы развития белорусского фермерства находятся сегодня у центра уваги президента. Александр Лукашенко працуе у Житковицком районе на базе передовой господарки Михаила Шруба. Керавник державы ознаёмится с опытом вытворчасці молока, вырошчвання гародніны и технологиями захавання ураджаю на прикладе вядучага приватного агропрадприемства «Полесся». Амаль 400 паведамленняў аб званках телефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць, а заблакіраваны 4 падробленыя сайты і спынены плацяжы на 15 замежных рахункаў махляроў. Пры гэтым зафіксаваны 34 паспяховыя кібер-крадзяжы. У міліцыі адзначаюць, што сярод схем падману лідзіруюць продаж тавараў у інтэрнэце і тэлефонныя званкі ад імя і лжэслужбовых асоб. Далей ідуць крадзяжы праз сацыяльныя сеткі. Следчий комитет узбудил криминальную справу по факте смертной аварии в Жлобинском районе. Поводле попередних звестек ведомства напередодні на трассе Минск-Гомель 61-годовый водитель автомобиля Nissan стратил керование, з'ехал на обочину, а после у кювет, где машина перекулилась. У вынику здарения 35-годовая жанчына-пассажир загинула на месте. Сам кероўца и еще 2 человеки, которые находились в салоне, шпитализованы. Расследование проводится по артикуле за порушение правил дорожного руху, якое протягнуло по неосторожности смерть человека. Автоматичная система пожаротушения ликвидовала загорание у Минским гандлевым центре по улице Казимировской. Сегодня уночи сигнализация «Маланка» передала ратавальникам поведомление об задымлении на другим поверсе будинка. Как высветлилось, у помешкании забавляльного центра загорелся дитячий электромобиль. Прилады тушения спрацевали мгненно и сами потушили огонь до приезда ратавальников. Потерпелых няма. Зараз плюс 17 по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 26 тепла. В областных центрах удень чакается у Витебску 20-22, у Гомеля и Могилеве 21-23, у Гродни 23-25, у Бресте 24-26. У столицы до 23 тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиокомпании. Радиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: If you can live in your sense, that's it.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко у час рабочей поездки у Житковицкий район заявил об необходимости подумать об технике для выкашивания пойма у рек, каб атрымать додатковый корм для живелы. Нам поймы треба косить усюды, мы страчиваем великую колькость земель, подкреслил керавник державы. Неопознанный беспилотный летальный аппарат сбитый сегодня раницей у поветренной просторы Латвии. По поведомлениях мясцовых сродков массовой информации со спосылкой на узброенные силы краины, каля 4 годин раницы одразу у 5 латвийских районах была объявлена поветренная тревога. Позднее военные подтвердили, что замежный дрон был ликвидован самолетами НАТО на великой вышине. Зараз место падения обломков отшеплено. Отзначается, что в опушний час краины Балтии все частей фиксуют выпадки выявления украинских беспилотников на своей территории. Это привело уже до страт у мясцовом туристичном бизнесе за массовых отмен бронирования от подшинку. Колькость платных парковок у Минску повеличится, а желтые квитанции отменять. Уже с понеделка 17 жнивня оплату за стоянку почнут погонять на улице Старовилинской и проспекте Машерова. А до конца месяца платной станет и зона каля Чижовка арены на улице Ташкентской. А кроме того, с 1 вересня контролеры цалком отмоются от желтых информационных листков о порушениях на лобовом шкле. Все известки об невыплате будут автоматично поступать в особистый кабинет керуцы, а погасить запозычанность за парковку можно будет напрямую про систему АРИП. Нанесение дорожной разметки заплановано сегодня на 7 участках минских улиц. Спецмашины будут працевать на Брестской, Вясненка, Агинского, Геологичной, Подлесной и Ущемковском завулку. Державная инспекция закликает удельников руху быть уважливыми на сгаданных участках дорог. У Минску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра от 20 до 26 тепла. В областных центрах у Витебску 20-22, у Гомеле, Могилеве 21-23, у Гродне 23-25, у Бресте 24-26. У столицы до 23 тепла, без опадков.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Открытый чемпионат Беларуси у шматдзённых гонцы на шашы проходит по 15 жніўня на территории Брэсцкай и Гродненской областей. Кольцевая гонка по улицах города, протяглый этап у районе Белвецкой пушчы, хуткасная гонка с раздельным стартом и финальный узгорыстый этап с финишем у центра Слоніма. Каб выиграть агульный залік, гонщику необходимо пройти усе 6 этапов без спада и проявить универсальность. Тут спаборничают мацнейшие. Усяго у гонцы удзельнічаюць каля 40 спортсменов. Сярод их двухразовый чемпион свету и трехразовый пераможца тура Беларуси Евген Королёк. Яго называюць адным з самых універсальных беларускіх гоншчыкаў. На трэку адчувае сябе гаспадаром у дынамічным і відовішчным скрэчы, а на шашы здольны выйграць шмадзёнку і вырваць перамогу на спрынтарскім фінішы. За плячыма Яўгена Каралька удзел у алімпійскіх гульнях у Токіа, медалі чэмпіянатаў свету і Еўропы, перамогі на чэмпіянаце Беларусі і ў самых прэстыжных міжнародных стартах па ўсёй планеце. Пры гэтым Яўген сумяшчае выступленні за нацыянальную каманду «Велаклуб Мінска», міжнародны праект «Art Cycling Team». Велосипед полюбил еще в дошкольном возрасте 10-6. У дятинства на каникулах у вёсцы подобалось просто ездить гонять по лесе. Доставляло задоволение навод по грязи кататься, падать, колисти ломать велосипед, а потом ремонтовать. У той же час хлопчик займался футболом, греко-римской братьбой, киданием молота, паркуром. А потом выпадково трапил у велоспорт и загорелись овочи. У той же боротьбе шло еще вельми добро, але чагости не хапало. А у тандеме с велосипедом одразу отчув, что это докладно его вид спорту. Дарэчы, перед отпачынку все ровно ездить по 50-70 километров. У першую чергу это кайф прокатиться с ветраком, атрымать асалоду от природы, а потом спыниться, выпить кубачок кавы, поразмовлять с приятелями. Признавался гонщик журналистам, это дает задовольнение и энергию.
1: Ближей до спорту. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Сучасные предприемства, популярные белорусские бренды, самые значные и поспеховые айчинные вытворцы у программе «Зроблено у Беларуси».
2: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. На прадпрыемстве «Зеніт Белома» рэалізаваны інавацыйны праект, які дазволіў распрацаваць і асвоіць выпуск новай аптычнай прадукцыі. Адкрытае акцыянернае таварыства выходзіць у холдынг «Белома» – універсальнае шматпрофільнае аб'яднанне. Гісторыя прызнаных лідараў у галіне оптыка электроннага прыборабудавання пачынаецца ў 1957 годзе з заснавання мінскага механічнага завода імя Вавілава. З 2011-го прадпрыемства стала часткай холдынга «Белома», захаваўшы традыцыі якасці і інавацый. Гэта тычыцца не толькі прадукцыі грамадзянскай, але і тавараў ваеннага прызначэння. Оптыка – класіка, правераная часам, падкрэсліў генеральны дырэктар Александр Мароз.
3: Это снайперскія прыцэлы, востребаваны, гранатамётны прыцэл, РПГ-7. На смену под классическим прибором мы на управляющей компании новые виды прицелов с переменной кратностью. То есть это прицел 2 в 1. Если переменная стоит на единице, это коллиматорный прицел. Это штурмовик, красная точка. Если ты его переводишь на 4, это уже снайперское оружие. Используется полная возможность автомата на дальнюю дистанцию. Таких прицелов мы производим под любой вид оружия, под любые задачи.
2: Хоть конструкторское бюро не вельми и великое, тем не менее специалисты протягивают распрацовку новой оптичной продукции. У перспективе линейка тех же оптичных прицелов обновится.
3: Собственными силами минометный прицел в кратчайшие сроки воспроизвел. Орудийные прицелы – это для орудий и систем залпового огня. Тоже в кратчайшее время КБ завода Вавилова сегодня заключаем контракт с МЗКТ. Будем поставлять туда. Мы закрываем весь спектр коллиматорных прицелов. Вот самый массовый коллиматорный прицел открытого типа. И смотрите, что еще какую со спецназовцами придумали хитрость. Если, к примеру, прицел вышел из строя, специальный кронштейн с отверстием, ты можешь стрелять через мушку и через цель, не снимая прицел, не возясь и так далее и тому подобное. Мы закрываем всю ночную потребность заказчика. Самый массовый ночной прицел, дневно-ночной и приборы наблюдения ночные.
2: Вытворчая могутность позволяет выпускать конкурентоздольную продукцию не только военного предназначения, как для внутреннего, так и внешнего рынков. Инновационная продукция холдинга «Белома» экспортуется больше, чем у 30 краин света, подтверждающая высокую якость и надежность. И это еще одна возможность отчуть гонор за то, что сделано в Беларуси.
1: Зроблено у Беларуси.
0: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Ну и денек на радио «Столица».
4: Сябры, говорим мы сегодня про рок-музыкантов, которые володают пасекой и занимаются пчелами. И есть еще один знакомитый выканавца. Это британский музыкант Стинг и его жонка Труди. И они володают великой органичной фермой и пчальником у своим майонтку Иль Паджа у Италии. Мед из особистых вульев музыканта продается у фирменной краме при майонтку разом с иншими продуктами. Стинг неодноразово казал, что клопот про пчел и праца на земле допомагают ему обновлять силы после выступлений. Ён любит особисто ваджаться с пчелами. Ну и многим прихильникам этой пары полюбился кошик от Стинга. Вось так існуе такі. У ім знаходзяцца домашні пірог, натуральны джэм, прыправы з агародніны, бальзам з чорных парэчак. І спявак неяк прызнаваўся журналістам, што ёсць вельмі тонкая сувязь паміж якаснай ежай і якаснай музыкай. Калі ён добра не паесць, то не можа добра спяваць. Ну а любімы мёд Стинга відавочна дае яму энергіі і здароўя. Для сваіх гадоў спявак у цудоўнай форме і нічым не хварэ. Мёд ён не толькі прадае, але і сам есць пастаянна і іншым раіць. Сярод яго кліентаў шмат лікія зоркі. Ну вось, усе 5 гісторый вы зараз ведаеце, сябры. Мы абіраем сёння з вамі самы цікавы факт пра рокераў-пчаляроў. Далучайцеся.
3: Ну і дзянёк на

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Перасягнуць рэкордныя паказчыкі леташняга збору ўраджаю паставіў задачу аграрыям прэзідэнт. Гэты арыенцір Александр Лукашэнка агучыў сёння падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён.
2: Прошлы год у нас быў такой рэкордны. І, пользуясь методыкай савецкіх раёнаў, наша з табой, ўсё было плохо, я ўсё-такі ўстанавіў бар'ер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлым годам, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 102. Потому что он был очень высокий рекорд.
3: Да. 112% был по области. В этом
2: тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться.
1: Новый национальный центр додатковой адукации детей и молоді пачне працу в Беларуси с 1 вересня. Структура створена шляхом об'єднання Национального центра мастацкой творчості и Республиканского центра экологии и краєзнавства. Як поведомил министр адукации Андрей Ванец, головная задача установы – пропоновать зручный и сбалансованный перелік гуртков, каб кожное дитя могло знайсти заняток по густі поміж творчістю, спортом и интеллектуальным развитием. Сусветный рекорд хуткости установил китайский экспериментальный тягник на магнитной подушке, который разогнался до 800 км за годину всего за 5,5 секунд. Как поведомляет телеканал NDTV, выпробования прошли на 1-километровом участке в провинции Хубэй. После рекордного разгона состав вагой больше за тонну сделал безопасное торможение. Распрацовщики подкресливают, что отсутность механичного трения брейки позволяет таким тягникам рухаться практически бесшумно и открывая новые перспективы для звышгукового транспорту. Зараз у Мінску плюс 20, по даных Белгідромета. Завтра у Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная температура паветра ад 5 до 15, у дзень до 30 тепла. У абласных цэнтрах завтра у дзень чакаецца ў Віцебску 23-25, у Гомелі, Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы пераважна 12-14, у дзень до 27 тепла, без ападкаў.
4: Это солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио столица.
1: У столицы 15 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Пытание створения спецтехники для косьбы у поймах рэк узняў сёння прэзідэнту ў Жыткавіцкім раёне. Александр Лукашенко заявіў, што краіна не павінна губляць землі, якія здольныя даваць сур'ёзны аб'ём дадатковага корму. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу распрацаваць адпаведныя машыны для працы на такіх участках.
2: Нам надо подумать о технике для кошения пойм. С нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
3: С большой косилкой не зайдешь?
2: Да, не зайдешь.
3: Потому что сломаешь ее сразу?
2: Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс. Скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо, просто завез. Так, и вот как он делает, видел, у него солома даже накрыта. Поэтому передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну, правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый. Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем. Это его часть, это его, его, его. И нам надо пойму косить.
1: Третью по лику снегоплавильную станцию у столицы будуют на скрыжевании Минской кольцевой автодороги с улицей Тимирязева у напрямку Заславья. Как поведомили Белта в объединении «Минскбуд», зараз рабочие рыхтуют котлован для 6-метровой подземной камеры, где снег будет растопляться за кошт тепла стековых вод городской канализации. Новая станция сможет перепрацовывать до 5000 кубичных метров снегу за сутки. Две криминальные справы за организацию незаконной миграции узбудили правоохранники Украине. Затриманы 4 человеки, которые наладили нелегальный канал уезду в Беларусь громадян с краин Азии для их дальнейшего транзиту у Евросоюз. У склад группы уходили 21-годовая меньшанка и трое замежников. Зломысники поспели нелегально переправить в нашу краину больше за 70 человек. Схема была целиком отпрацованной. Организаторы сдымали квартиры у столицы и Минском районе и заселяли туда нелегалов без виз и регистрации. Вырученные гроши затриманные тратили на аренду элитной нерухомости и отпочинок за межой. У Минску зараз плюс 21. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура по ветра от 5 до 15, у день до 30 тепла. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30. У столицы в ночи 12-14, у день до 27 тепла, без опадков.

Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good fun.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Диспетчерскі центр оперативного керування – гэта місце, адкуль починається історія ратавання чалавічага життя. Тут приймають дзвонки, а потім во взаємодіянні з іншими службами прикладають усе намагання, каб оперативно ліквідаваць надзвичайне здарення. І працюють тут переважно жанчыны. Спокойне життя – гэта докладно не про нашу сьогоднішню героїню. Щодня її чекають нові емоції, виклики і нечаканія ситуації. У нас у гостях диспетчер центра оперативного керування Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Катерина Шашкова. Сколько годов профессии?
2: Я работаю 13 лет в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Начинала свою работу в Витебском городском управлении МЧС. Отработала там 6 лет в диспетчерном центре оперативного управления. Потом перевелась в город Минск. Работала в Советском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. И потом перевелась на 101 города Минска.
1: А працаваць у ратавальным ведомстве вы выбрали яшчэ з дзяцінства, ці былі іншыя варыянты?
2: Я училась в кадетском классе, и там было направление МЧС. Все последние два года, 10-11 класс, у нас было углубленное изучение этой профессии. И так все получилось, что после окончания школы я поступила в университет гражданской защиты в город Минск. Училась там 5 лет, параллельно совмещала учебу с работой.
1: Працавали еще с университета?
2: Я работала сразу после окончания школы. Поступила на заочную форму обучения и сразу же начала работать в 2013 году.
1: Коли вам телефонуют, с чего начинается праца и как она идет далее?
2: Сообщения на линию 101 поступают различного характера. Если это сообщение о пожаре, о задымлении, о запахе гари, то не кладя трубку, отправляется первое подразделение МЧС. На зале сработает 6 человек. Каждый диспетчер подключается к работе и ведется выезд. Высылается вся техника, специальная техника, скорая помощь, милиция, кто нам нужен на месте. Ведем сообщение до момента прибытия подразделения, собираем всю информацию, что горит, на каком этаже, ложные, неложные, спасенные, эвакуированные, пострадавшие. Потом держим связь уже с подразделениями в ходе локализации, ликвидации. Если это нужно, работаем с руководством, передаем в министерство, в РЦУ, в РЧС, и все. И потом в ходе ликвидации мы понимаем, что техника может возвращаться в расположение части.
1: Какие поведомления наиболее складанные из эмоционального, морального?
2: Ну, наверное, сообщение с детьми, потому что это тот момент, что они более беззащитны. И хочется отметить то, что в последнее время поступают сообщения нам очень грамотные. То есть видно, что с детьми проводятся в семьях, в школе разговоры о том, как нужно себя вести в таких ситуациях. Они звонят, уже знают точный адрес, где назвать, как у них возраст, какой они школы, где они живут и что у них случилось. Подобная ситуация у нас была на водоеме Лебяжем. Гуляло 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки. И мальчики позвонили, что пропали девочки из вида. Все, они сказали, что, возможно, они утонули. То есть они прекрасно понимали, что, ну, может произойти с девочками. Он сказал свой возраст, возраст девочек, все. Сразу же были отправлены первое подразделение ближайшее, группа спасения на водах, республиканский отряд специального назначения в составе водолазов, медицинской службы. Наш же штаб был отправлен. По прибытию наша помощь ничего не требовалась, потому что девочки просто ушли в ресторан. Сообщение было очень. Держало нас напряжение, наверное, минут 7, потому что пока мы следовали, пока мы собирали всю информацию, было очень напряженно. Очень. Ну, как бы, это тот момент, когда мы прекрасно понимали, что ситуация могла обернуться очень большой бедой. Ну,
1: вы мне зараз рассказываете,
2: мурашки. Правда, весь центр оперативного управления, даже была настолько тишина звенящая, потому что ждали хотя бы какого-то сообщения от подразделения, чтобы, ну, понимать, что с ними. Много сообщений держат, но вот эти вот сообщения с детьми всегда совершенно другие сообщения. Любое сообщение, поступающее на линию 101, ты поднимаешь трубку, и ты не знаешь, что там будет. То есть сообщение о пожаре, оно всегда же может быть разное. Люди же совершенно, как бы, эмоции разные, разное восприятие ситуации. Поэтому нет, ты никогда к этому не готов. Ты просто должен быть в какой-то ситуации даже хладнокровный, потому что если ты начнешь впадать в такую же панику, ты не сможешь оказать помощь людям и отправить в ближайшее подразделение. То есть ты просто растеряешься. А нужно немножко подходить с холодной головой, потому что есть нюансы, эмоции тоже могут брать вверх. Как бы нам звонят люди и кричат, и эмоционируют, и в панике, и как бы всякое бывает. Нужно просто немножечко с холодной головой работать.
1: А вот как у вас отрымливается с холодной головой подходить до працы?
2: Ну, за 13 лет этому уже просто как-то научился. Понятно, ты потом еще попереживаешь, там, обсудишь с коллегами. Но все равно как-то вот ты понимаешь, что если ты не соберешься, значит не соберется никто, и никто неправильно поймет сообщение. То есть будет, ну, как бы искаженная информация. Все, и как бы работаешь, это все очень нарабатывается, и как-то оно повседневно. То есть ты приходишь на сутки, и ты не знаешь, что будет.
1: И вот такая эмоциональная праца, саправды, у вас, ти уплывая на ней, как на особистое життё?
2: Ну, приходишь после суток по-разному. Если есть какие-то домашние задачи, то решаешь. У меня есть собака, мы с ней ходим гулять в лес. Ну, по-разному. В основном нет. Как бы выходишь и понимаешь, что у тебя два дня твоих выходных, и ты проводишь время с семьей, как бы решаешь вопросы, отдыхаешь, потому что это очень, очень важно. Занимаешься спортом, какие-то поездки планируешь. Ну, как бы нет, не особо.
1: И так было завсёды?
2: Ну, наверное, первые годы службы были такие прям эмоциональные. Как бы я еще была помоложе. Самый такой возраст 18-20, когда я пришла в 18 лет. А сейчас уже, наверное, с возрастом понимаешь и учишься отсеивать многие вопросы.
1: Все бывают зусим спокойные измены, когда ничего не здарается в вогуле.
2: Нет, такого у нас не бывает. У нас помощь населению, помощь организациям, сигнализации. Все равно выезжаем на задымление, на загорание. Потом, возможно, это будет вызов неподтвержденный, на ДТП. Ну нет, такого, что прям нет. У нас за сутки до 1500 сообщений приходит на линию 101, это в спокойные сутки. А когда шквалистый ветер, снег, какие-то еще циклоны, до 4000 мы принимаем на шестерых. У нас каждый раз звонят телефоны, работаем с подразделениями, какие-то занятия у них проходят, они нам отзваниваются. Нет, прям чтобы спокойно мы тут сидели, нет.
1: Коли брать девчонок, которые так само хочут працавать диспетчерами у Министерства по надзвичайных ситуациях, что вы им пораете?
2: Эту работу действительно нужно любить. Сюда приходят не за зарплатой, не за какими-то еще моментами. Просто нужно полюбить. И понимать, что большую часть жизни ты будешь находиться в эмоциональном состоянии, в неуравновешенном. Ну, то есть ты будешь всегда находиться в каком-то моменте, что тебя могут позвать на работу. Какие-то вот эмоциональные переживания, они все равно будут присутствовать. И это нужно очень подходить, мне кажется, взвешенно. Наверное, нужно пообщаться с людьми, походить, наверное, в подразделения, посмотреть, как это происходит. Эту работу нужно полюбить. А именно изначально идти и понимать, что ты будешь делать.
1: Дякую за размову. Нагадаю, у нас у гостях была диспетчер Центра оперативного керования Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Катерина Шашкова. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
0: Час безпеки. Радио столица.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На прадпрыемстве «Зенит Белома» рэалізаваны інавацыйны праект, які дазволіў распрацаваць і асвоіць выпуск новай аптычнай прадукцыі. Адкрытае акцыянернае таварыства выходзіць у холдынг «Белома» – універсальны шмат в профільнае аб'яднанне. Гісторыя прызнаных лідараў у галіне оптыка-электроннага прыборабудавання пачынаецца ў 1957 годзе з заснавання мінскага механічнага завода імя Вавілава. З 2011-го прадпрыемства стала часткай холдынга «Белома», захаваўшы традыцыі якасці і інавацый. Гэта тычыцца не толькі прадукцыі грамадзянскай, але і тавараў ваеннага прызначэння. Оптыка – класіка, правераная часам, падкрэсліў генеральны дырэктар Александр Мароз.
2: Это снайперскія прыцэлы, востребаваны, гранатамётны прыцэл, ТРПГ-7. На смену под классическим прибором мы на управляющей компании новые виды прицелов с переменной кратностью. То есть это прицел 2 в 1. Если переменная стоит на единице, это коллиматорный прицел. Это штурмовик, красная точка. Если ты его переводишь на 4, это уже снайперское оружие. Используется полная возможность автомата на дальнюю дистанцию. Таких прицелов мы производим под любой вид оружия, под любые задачи.
1: Хоть конструкторское бюро не вельми и великое, тем не менее специалисты протягивают распрацовку новой оптичной продукции. У перспективе линейка тех же оптичных прицелов обновится.
2: Собственными силами минометный прицел в кратчайшие сроки воспроизвел. Орудийные прицелы – это для орудий и систем залпового огня. Тоже в кратчайшее время КБ завода Вавилова сегодня заключаем контракт с МЗКТ. Будем поставлять туда. Мы закрываем весь спектр коллиматорных прицелов. Вот самый массовый коллиматорный прицел открытого типа. И смотрите, что еще какую со спецназовцами придумали хитрость. Если, к примеру, прицел вышел из строя, специальный кронштейн с отверстием, ты можешь стрелять через мушку и через цель, не снимая прицел, не возясь и так далее и тому подобное. Мы закрываем всю ночную потребность заказчика. Самый массовый ночной прицел, дневно-ночной и приборы наблюдения ночные.
1: Вытворчая могутность позволяет выпускать конкурентоздольную продукцию не только военных призначений, как для внутренних, так и внешних рынков. Инновационная продукция холдинга «Белома» экспортуется больше, чем у 30 стран света, подтверждающая высокую якость и надежность. И это еще одна возможность отчуть гонор за то, что сделано в Беларуси.
0: Зроблена у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч па лесе» пройдзе ў аграгарадку Ляскавічы 15 жніўня. Чакае маштабная праграма, якая пачнецца апоўдні і працягнецца да глыбокага вечара. Сваю культуру і традыцыі прадставяць палескія раёны Гомельскай і Брэсцкай абласцей. Таксама будуць інтэрактыўныя пляцоўкі і лайф-зона. Яркім фіналам свята стануць феерверк і лазернае шоу «На вадзе». Самы містычны фестываль Беларусі «Шлях цмока» 22 і 23 жніўня ў Бярэзінскім біясферным запаведніку. І гэта сапраўднае падарожжа ў сэрца славянскай міфалогіі. Два дні, тры хэдлайнеры. Падрабязней спецыяліст па турызме запаведніка Александр Воўчак.
2: Будет замечательная группа «Грин апельсин», будет очень интересная группа «Тролль гнет ель» и достаточно известная, не менее интересная исполнитель, наверное, правильнее будет сказать, нейромонах Феофан. Концертная программа именно два дня. Ну и, конечно же, собственно, фишка нашего фестиваля – это иммерсивная тропа и дневная, и ночная. Все зависит от возраста. Развлекательные зоны, зоны фудкортов, зона ремесленников, зона реконструкторов. Все будет занято, а остальное, что будет свободно, будет занято гостями. Будет много замечательной музыки, много обалденной еды и много интересных развлечений.
1: Неверагодная атмосфера таямнейшего и мистичного вечера. Могилевский областный драматичный театр. Напередодні открытия нового

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прапрацаваць пытанне аб выдзяленні дадатковых зямель паспяховым фермерам даручыў прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён. Пры наведванні перадавой прыватнай гаспадаркі яе кіраўнік Міхаіл Шуруп заявіў, што прадпрыемства мае патрэбу ў новых угоддзях для развіцця вытворчасці.
2: И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство, если за 300 километров у тебя хозяйство. Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было. Но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье. У меня это везде так. Хороший фермер, отдайте эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами. Еще раз подчеркиваю, то, что рядом взять, и тут вот все у тебя должно быть не за 120 километров, это неплохо. Но надеяться, что мы у кого-то заберем и шубу отдадим по разным причинам, это проблема. Но он прав. Я вот лечу, вижу идеально обработанные земли, но, наверное, его. Там и овощи, и кукуруза, и прочее, мелиорация сделана. А через речушку какую-то почти заброшенные земли. Почему действительно не забрать у хорошего хозяина, который не может их сейчас обработать, и отдать ему? Ну вот это решение вопроса. Почему? Если есть какие-то проблемы, вы скажите.
1: Беларускія інтэрнаты рыхтуюцца да новага навучальнага года. ВНУ Украіны прадставіць моладзі больш за 90 тысяч месцаў у жылых карпусах. Масавае засяленне студэнтаў пачнецца на наступным тыдні, а для іншаземцаў размеркаванне месцаў працягнецца да снежня. Сям'я Новікавых са Жлобінскага раёна стала пераможцам абласнога этапу 7-га рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года», на што прайшоў у Гомелі. Сёння за званне лепшай сям'і паўднёва-ўсходняга рэгіёна змагаліся 6 прэтэндэнтаў. Яны прадставілі творчыя візітоўкі з інгрэдыентамі формулы шчасця, якія адлюстроўвалі ўклад, захапленне, звычаі і традыцыі. Таксама прэзентавалі сацыяльныя праекты, спалучаныя з тэматыкай года беларускай жанчыны.

0: градусы тепла, по данным Белгидромета. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, пераважно без опадков. Ночная температура по ветру плюс 5-15, у день до 30 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеля-Могилеве плюс 25-27, у Гродне плюс 27-29, у Бресте плюс 28-30. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Перспектива развития белорусского фермерства сегодня у центра уваги президента. Александр Лукашенко у Житковицком районе наведал передовую господарку Михаила Шруба. Керовник державы ознаймился с опытом вытворчества молока, рощивания городины и технологиями захования урожая. Белорусский лидер растлумачил, чему, даючи справоздачу президенту, не треба бояться.
2: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
3: Все
2: я мог посмотреть бумаги и видеть, как Шруб работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем. Если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот, вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за
3: работа. Передается? Это столько хлопоту передается.
2: Передача власти, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой.
1: Дзечне стартаваў фінал штогадовага рэспубліканскага конкурсу маладзёжных праектаў «Дзявучы вянок міру» грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын». Канкурсанткі з усіх рэгіёнаў прэзентуюць сацыяльна значныя ініцыятывы і абмяняюцца вопытам рэалізацыі. Форум накіраваны на захаванне гістарычнай памяці і прасоўванне традыцыйных каштоўнасцей. Пераможцы атрымаюць гранты на рэалізацыю сваіх праектаў. 30-годовая жыхарка Заслаўя оформила на чужие пашпарты 14 пазык на агульную суму больш за 26 тысяч рублёў. З мая па ліпень на тэрыторыю Уздзенскага Мінскага района, выкарыстоўваючы пашпартныя даныя знаёмых, праз інтэрнэт-ресурс брала пазыкі на іх імя. Грошы пераводзіла на розныя рахункі, потым траціла на ставкі ў онлайн-казіно. Узбуджана крымінальная справа. Зараз 22 градусы тепла, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси чекается пераменная облачность и переважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 5-15, у день до 30 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле-Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Бресте плюс 28-30. У столицы в ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.34, радио столица. У нас сегодня тема «Мессенджеры» вельми актуальная. Ну и, конечно, актуальный прогноз надворья, фирменный от столицы. Завтра надворье у наших областных городах. И оно прикладно, как мессенджеры. Усюды нечто отбывается, и у каждого свой настрой. У Минску чекается плюс 25, плюс 27. Надворье без особливых эмоций. Такое поведомление, на якое отказываешь, ясно. Будет ясно, сябры. Брест 28-29, вось тут сонечно, и природа вызначилась со своим статусом. Витебск 23-25, без опадков. Надворье нам отправило доброй раницы, добрый день и добрый вечер, як у тым кинофильме. Коли кто памятаете, заходьте, ставьте лайк. Гомель 25-27, пераменная в облачность, як поведомление человека, які пачаў каратей, ну, каратей не атрымал. Атрымалася гісторыя на паўгадзіны. У Гродні будзе 27-29. Пераменная воблачнасць, настрой можа мяняцца некалькі разоў за дзень. Практычна як статус онлайн, але вельмі тёпла, і з задавальненнем будзем атрымліваць сонечныя праменні. Магілёў 25-27, без ападкаў. Калі не хочацца выходзіць з дому, просто трэба сябе прымусіць, таму што такое надвор'е, асабліва под конец лета, хотя оно еще, конечно, и не скончилось. Это вельми приемно, радует нас. Тому, сябры, го на прогулку, рухаемся.

0: Навигатор на радио «Столица».
1: Сябры, наш первый эфирный заход скончился, а маль что, не переключайтесь, бо напереди вас чакают факты про мессенджеры, конечно, ваши истории, вы расскажете, что смешного, дивного траплялось в чатах, ну и, конечно, смешное и дивное, упэвнены и сами напишите. И, конечно, сустракаемся после выпуску новин, за этот час можете написать нам истории у Телеграм, будем чакать.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Працаваць пытанне выдзялення дадатковых зямель паспяховым фермерам даручыў сёння прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён. Пры наведванні перадавой прыватнай гаспадаркі яе кіраўнік Міхаіл Шруб заявіў, што прадпрыемства мае патрэбу ў новых угоддзях для развіцёвай творчасці. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу вывучыць гэтую магчымасць за кошт праблемных суседніх сельгасарганізацый. Пры гэтым прэзідэнт пазначыў, галоўным крытэрыем застаецца канкрэтны вынік.
2: У Туровшине земли лучше, если взять средний, чем у него.
3: В два раза.
2: Если он в Туровшине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчиваете уборку, где-то октябрь-ноябрь передаю управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск, вместе с ним, государство и он, две стороны, и докладываете, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, куда какую землю? Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровшине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
1: Ломеле загінула велосипедыстка. Сёння 48-гадовы водитель легкового автомобиля учинила наезд на 67-гадовую жанчыну, якая на велосипеде рухалася ў спадарожным напрамку і раптом выехала з тротуара на дорогу. Дзяржаўная інспекцыя чарговы раз заклікае строга выконваць правілы. Велосипедыстам перасекаць праезную частку толькі ва ўстаноўленых для гэтага месцах, пераканаўшыся, што водителі заўважылі і пропускаюць. У выходные у Центральном ботаническом саде Национальной академии наук Беларуси пройдет 23-й фестиваль для всей семьи «Букет с профессией». Дети смогут попробовать себе в больше, чем 100 профессиях, отрымать запись в умовной працовной книжце и отрымать первую зарплату в выгляде букетца, что можно одразу ж потратить на забавы на пляцовце фестиваля.

По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается пераменная облачность. Пераважно без опадков, ночная температура поветра плюс 5-15, у день до 30 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебска плюс 23-25, у Гомеля и Могилеве 25-27, у Гродния плюс 27-29, у Бресте до 30 со знаком плюс. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио столица, сябры про мессенджеры. Мы сегодня размовляем и буду читать, что вы нам написали у наш мессенджер у Телеграм. Поехали, досылая слухач нам, каже, что у моим семейным чате обовязково есть человек, який досылая доброй раницы с кавой и ружами кожный день. У нашим так само есть такий человек. Привитание вам, коли себе познали. Так, Питер Гриффин пытается, где ему таки поставить, откуль спамповать. Он мая на увазе, мессенджер наш, Telegram, але докладно хочет с такой девчиной, як у нас на малюнку пригожей, заходьте сами, можете поглядеть. Василь тут жартует про Месси и мессенджер, так само дякуй. Далее у нас про поведомление разгорнулася размова. Мальвина пиша усім привітання, рада новой сустрэчы. Мальвина, мы так само вам вельми рады. Secret пиша, калі мессенджер надзейный и зручны, то карыстацца вельми приемно. Теперь таких, мабыць, и няма. Вось гэта ўжо пытанне, якое трэба адказ на яго знайсці разам. Некаторыя лічаць, што Telegram даволі надзейны. Ну вось Secret і лічыць, што самы лепшы з іх Telegram, мне таксама так здаецца. Ну а ваша меркаванне, сябры, я чакаю у нашым жа Telegram. Можете знаходзіць нашу суполку, трэба напісаць радіо Сталіца, далучайцеся да яе, пішыце свае каменты, ўсё агучу. Ну і таксама раю вам далучыцца да ўсіх нашых суполак, гэта Instagram, гэта YouTube. Ну і, канешне, пакідайце свае галасы, таму што найлепшы хіт-парад, гэта наш топ-10. Разам з вамі я буду заўтра абіраць лепшых. Слухайце, як заўсёды, вашы галасы вырашаюць усё. Тут трэба галасаваць у Телеграме таксама. Пакідайце, далучайцеся, нам вельмі прыемна. Ну а вам карысна, рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодня мы выдатно погуторили про мессенджеры, и яны сапраўды зрабили наше життё зручнейшим. Мы можем імгненна написать родным сябрам, коллегам, передать фотки, документы, голос, видео, практично все. Але есть одна речь, якую технология пакуль не заменила. Гэта нормальная человечая размова. Тому часам не пишите, треба поговорить. Просто возьмите и потелефонуйте. Не отправляйте 8 голосовых по 3 хвилины. Скажите головные. И коли человек написал вам ок, не треба одразу створать у голове триллер на 3 сезоны. Може, он просто написал ок и ничего больше не имел на увазе. С вами были Андрей Крупич, Светлана Антонова. Гэта Радио Столица. Памятайте, что треба слухать свое. І памятайце яшчэ адну рэч. Мэсэнджэры дапамагаюць нам быць бліжэй. Але часам, каб сапраўды стаць бліжэй, трэба проста адкласці тэлефон і пагаварыць. Жадаю ўсім прыемных выходных. Абдымаю. Пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Кольки грошей заробила белоруска на незаконных мигрантах? Ким фиктивно подпрацовывал уголовный урач у Минску? Об этом у ближайшие хвилины у студии Данута Анчелевская. Белорусские правоохранники перекрыли канал незаконной миграции. Выкрыта шерая схема уезда в нашу краину больше, чем 70 иншеземцев. Поведомил представник правоохранного ведомства Владимир Горогляд.
2: Сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОП и КМВД во взаимодействии с подразделениями по гражданству и миграции изобличена серая схема незаконной миграции в нашу страну более 70 жителей Азии. При силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД задержана преступная группа из 4 лиц, 21-летняя минчанка, а также иностранные граждане, 51-летняя женщина и двое мужчин, 22 и 41 года. Фигуранты объединились в две управляемые устойчивые группы. На системной основе они организовывали незаконный въезд и пребывание на территорию Беларуси нелегальных мигрантов из Южной и Юго-Западной Азии для дальнейшего выезда в страны Евросоюза в обход погранпереходов. Схема была отработанной. Задержанные снимали квартиры в Минске и Минском районе, куда заселяли нелегалов без регистрации и виз. Стоимость услуги составляла $100 в месяц с каждого клиента. Вырученные деньги тратили на личные нужды, аренду элитной недвижимости, такси, отдых за границей. Задержанная белоруска ранее неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, а двое фигурантов иностранцев находились в Беларуси с нарушением миграционного законодательства. Возбуждено 2 уголовных дела за организацию незаконной миграции. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. Вместе с тем, нарушение требований миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа по выявлению и пресечению подобных фактов будет продолжена.
1: Фиктивное працевладкование у столицы обвинувачиваемый уголовный урач одной из установ аховы здоровья. Подробности рассказал старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Артем Лукьяненко.
3: Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении главного врача одного из учреждений здравоохранения. Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, являясь руководителем учреждения и будучи уполномоченным на заключение трудовых договоров с иными лицами, заключил с самим собой трудовой договор для выполнения работ по одной из неруководящих должностей на условиях совмещения и совместительства. На протяжении нескольких лет, с 2018 по 2023 год, мужчина продолжал исполнять обязанности лишь главного врача учреждения, фактически возложив исполнение своих обязанностей по второй должности на подчиненных работников. Заработную плату, полученную по фиктивно занимаемой должности, руководитель присваивал себе, чем совершил хищение денежных средств в сумме свыше 250 базовых величин, то есть в крупном размере. Доход, полученный преступным путем, обвиняемым полностью возмещен. Уголовное дело находилось в производстве Управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного обвиняемым по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде личного поручительства при направлении уголовного дела в суд прокурором оставлена без изменений.
1: Высветляются обставины гибели пенсионерки при пожаре у Крычеве. По данных следства, напередодні днем прохожий зауважил дым из окна дома и поведомил уратовальное ведомство. При ликвидации пожара специалисты в одном из покоев нашли женщину без прикмет життя. Как меркуется, 73-годовую господиню. Призначены экспертизы, доследование для установления доклады причины смерти и причины сгорания. Разглядается несколько версий возникновения пожара, у тем лику несправность электропроводки. 400 литров горючего выкрал водитель в Борисовском районе. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими злочинствами высветили, что 47-годовый работник одного из сельгазпредприятий региона может быть дотичный до систематичного крадежу палива, который належит организации. Под час проверки информация подтвердилась. Мужчина на особистой машине працевал по договору подраду. На протягу месяца у конца працовного дня жливал палива, списываючи на перерасход. И тут же перепродавал знакомым за символичную сумму. Так фигурант присвоил 400 литров палива. Урон сельгазпредприемству свыше 1000 рублей. Узбуджена криминальная справа.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: The unique living in sense.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Перспектива развития белорусского фермерства у центра уваги президента Александра Лукашенко у Житковицким районе наведу передовую господарку Михаила Шруба. Керовник державы ознаймился с опытом вытворчества молока, выращивания

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Перасягнуть рекордные показчики летошнего сбора урожая поставил задачу аграриям президент. Это ориентир Александр Лукашенко огучил под час рабочей поездки у Житковицкий район.
2: Прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен наших с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлому году, значит, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прорастать, 112. Потому что он был очень высокий, рекорд.
3: 112% был по области. В этом
2: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой

0: уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться.
1: Четверо белорусов, потерпелых у дорожно-транспортных здарений у Грузии, выписаны из больниц, поведомил надзвичайный полномочный посол нашей краины у Грузии Миколай Рогашчук. Остатние пациенты покуль под наглядом, им оказывается необходимая допомога. Тяжких хворых нема, али грузинские медики настоивают, каб яны побыли под наглядом. У ближайшие 2-3 дни вырашить пытание с репатриацией первых двух тел. Дзяржаўтаінспекцыя сённяшняга дня ўзмацняе кантроль на дарогах Мінскай і Магілёўскай абласцей. Каментары начальніка спецпадраздзялення «Страла» Сергія Бандарэнкі.
2: Госавтоінспекцыя актыўна продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
1: По данных Белгидромета, 15 жнивня у Беларуси чакается пераменная воблачность, пераважно без опадков. Ночная температура по ветра плюс 5-15, у день до 30 тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле и Могилеве 25-27, у Гродне плюс 27-29, у Бресте до 30 градусов тепла. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Диспетчерскі центр оперативного керування – гэта місце, адкуль починається історія ратавання чоловічого життя. Тут приймають дзвонки, а потім во взаємодіянні з іншими службами прикладають усі намагання, каб оперативно ліквідувати надзвичайне здарення. І працюють тут переважно жанчини. Спокійне життя – гэта докладно не про нашу сьогоднішню героїню. Щодня її чекають нові емоції, виклики і нечакані ситуації. У нас у гостях диспетчер центру оперативного керування Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Катерина Шашкова. Сколько годов профессии?
2: Я работаю 13 лет в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Начинала свою работу в Витебском городском управлении МЧС. Отработала там 6 лет диспетчером Центра оперативного управления. Потом перевелась в город Минск. Работала в Советском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. И потом перевелась на 101 города Минска.
1: А працаваць у ратавальным ведомстве вы выбрали яшчэ з дзяцінства, ці былі іншыя варыянты?
2: Я училась в кадетском классе, и там было направление МЧС. Все последние два года, 10-11 класс, у нас было углубленное изучение этой профессии. И так все получилось, что после окончания школы я поступила в университет гражданской защиты в город Минск. Училась там 5 лет, параллельно совмещала учебу с работой.
1: Працавали еще с университета?
2: Я работала сразу после окончания школы. Поступила на заочную форму обучения и сразу же начала работать в 2013 году.
1: Коли вам телефонуют, с чего начинается праца и как она идет далее?
2: Сообщения на линию 101 поступают различного характера. Если это сообщение о пожаре, о задымлении, о запахе гари, то не кладя трубку, отправляется первое подразделение МЧС. На зале РНС работает 6 человек. Каждый диспетчер подключается к работе и ведется выезд. Высылается вся техника, специальная техника, скорая помощь, милиция, кто нам нужен на месте. Ведем сообщение до момента прибытия подразделения, собираем всю информацию, что горит, на каком этаже, ложные, неложные, спасенные, эвакуированные, пострадавшие. Потом держим связь уже с подразделениями в ходе локализации, ликвидации. Если это нужно, работаем с руководством, передаем в министерство, в РЦУ, в РЧС, и все. И потом в ходе ликвидации мы понимаем, что техника может возвращаться в расположение части.
1: Какие поведомления наиболее складанные из эмоционального, морального?
2: Ну, наверное, сообщение с детьми, потому что это тот момент, что они более беззащитны. И хочется отметить то, что в последнее время поступают сообщения нам очень грамотные. То есть видно, что с детьми проводятся в семьях, в школе разговоры о том, как нужно себя вести в таких ситуациях. Они звонят, уже знают точный адрес, где назвать, как у них возраст, какой они школы, где они живут и что у них случилось. Подобная ситуация у нас была на водоеме Лебяжем. Гуляло 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки. И мальчики позвонили, что пропали девочки из вида. Все, они сказали, что, возможно, они утонули. То есть они прекрасно понимали, что может произойти с девочками. Он сказал свой возраст, возраст девочек, все. Сразу же были отправлены первое подразделение ближайшее, группа спасения на водах, республиканский отряд специального назначения в составе водолазов, медицинской службы. Наш же штаб был отправлен. По прибытию наша помощь ничего не требовалась, потому что девочки просто ушли в ресторан. Сообщение было очень. Держало нас напряжение, наверное, минут 7, потому что пока мы следовали, пока мы собирали всю информацию, было очень напряженно. Очень. Это тот момент, когда мы прекрасно понимали, что ситуация могла обернуться очень большой бедой.
1: Вы мне зараз рассказываете.
2: Правда, весь центр оперативного управления. Даже была настолько тишина звенящая, потому что ждали хотя бы какого-то сообщения от подразделений, чтобы, понимать, что с ними. Много сообщений держат, но вот эти вот сообщения с детьми всегда совершенно другие сообщения. Любое сообщение, поступающее на линию 101, ты поднимаешь трубку, и ты не знаешь, что там будет. То есть сообщение о пожаре, оно всегда же может быть разное. Люди же совершенно, эмоции разные, разное восприятие ситуации. Поэтому, ты никогда к этому не готов. Ты просто должен быть в какой-то ситуации даже хладнокровный, потому что если ты начнешь впадать в такую же панику, ты не сможешь оказать помощь людям и отправить в ближайшее подразделение. То есть ты просто растеряешься. А нужно немножко подходить с холодной головой, потому что есть нюансы, эмоции тоже могут брать вверх. Потому что звонят люди и кричат, и эмоционируют, и в панике, и всякое бывает. Нужно просто немножечко с холодной головой работать.
1: А вот как у вас отрывливается с холодной головой подходить до
2: процесса? За 13 лет этому уже просто как-то научился. Понятно, ты потом еще попереживаешь, там обсудишь с коллегами. Но все равно как-то вот ты понимаешь, что если ты не соберешься, значит, не соберется никто, и никто неправильно поймет сообщение. То есть будет, ну, как бы искаженная информация. Все, и как бы работаешь, это все очень нарабатывается, и как-то оно повседневно. То есть ты приходишь на сутки, и ты не знаешь, что будет.
1: И вот такая эмоциональная праца сапраўды у вас, ці уплывае на неяк на асабістае жыццё?
2: Ну, приходишь после суток по-разному. Если есть какие-то домашние задачи, то решаешь. У меня есть собака, мы с ней ходим гулять в лес. Ну, по-разному. В основном нет. Как бы выходишь и понимаешь, что у тебя два дня твоих выходных, и ты проводишь время с семьей, как бы решаешь вопросы, отдыхаешь, потому что это очень, очень важно. Занимаешься спортом, какие-то поездки планируешь. Ну, как бы нет, не особо.
1: И так было завсёды?
2: Ну, наверное, первые годы службы были такие прям эмоциональные, как бы я еще была помоложе. Самый такой возраст 18-20, когда я пришла 18 лет. А сейчас уже, наверное, с возрастом понимаешь и учишься отсеивать многие вопросы.
1: Все бывают зусім спокойные измены, коли ничего не здравится увогуле?
2: Нет, такого у нас не бывает. У нас помощь населению, помощь организациям, сигнализации. Все равно выезжаем на задымление, на загорание. Потом, возможно, это будет вызов неподтвержденный, на ДТП. Ну нет, такого, что прям нет. У нас за сутки до 1500 сообщений приходит на линию 101, это в спокойные сутки. А когда шквалистый ветер, снег, какие-то еще циклоны, до 4000 мы принимаем на шестерых. У нас каждый раз звонят телефоны, работаем с подразделениями, какие-то занятия у них проходят, они нам отзваниваются. Нет, прям чтобы спокойно мы тут сидели, нет.
1: Коли брать девчонок, которые так само хочут працавать диспетчерами у Министерства по надзвичайных ситуациях, что вы им пораете?
2: Эту работу действительно нужно любить. Сюда приходят не за зарплатой, не за какими-то еще моментами, просто нужно полюбить. И понимать, что большую часть жизни ты будешь находиться в эмоциональном состоянии, в неуравновешенном. Ну, то есть ты будешь всегда находиться в каком-то моменте, что тебя могут вызвать на работу. Какие-то вот эмоциональные переживания, они все равно будут присутствовать. И это нужно очень подходить, мне кажется, взвешенно. Наверное, нужно пообщаться с людьми, походить, наверное, в подразделения, посмотреть, как это происходит. Эту работу нужно полюбить. А именно изначально идти и понимать, что ты будешь делать.
1: Дякую за размову. Нагадаю, у нас в гостях была диспетчер Центра оперативного керования Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуаціях Кацярына Шашкова. Евгенія Любіна таксама была з вами. До сустрэчы.
0: Радіо Сталіца.

Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белоруску.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 15 жнівня у Беларуси чакается переменная облачность, пераважно без опадков. Ночная температура по ветру плюс 5-15, у день до 30 тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебску плюс 23-25, у Гомеле и Могилеве 25-27, у Гродне плюс 27-29, у Бресте до 30 градусов тепла. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 27 тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белоруску.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».